понять мою фамилию, мы взяли полную на музыке. Мы сняли прямо вау музыкалу.